мышкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу с ногча, пять дня карт, толпа слабча, гей, дышу, дишь, дар.